0: Voice.
1: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
2: Для детей старше 12 лет.

0: с Грозным.
1: Доброе утро, дорогие слушатели. 8:03, время в столице. У микрофона Фариза Саадаева. Сегодня до самого полудня, ровно до 12 часов, я буду в вашей компании. Желаю вам прекрасного утра, легкого настроения и хорошего дня. Пусть это утро начнется с улыбки, приятных новостей и правильного настроя. А все задумай сегодня обязательно получится. Ну а мы с вами только начинаем. Впереди много интересного, хорошая музыка, полезная информация и, конечно же, отличное настроение. Оставайтесь с нами, впереди у нас целое утро.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24.

0: запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Разработчики электромобиля «Атом» объявили о начале массового производства. Ближайшие планы – выпускать по 20 машин в смену. До конца года такой темп позволит собрать примерно 1500-2000 автомобилей. Напомним, до настоящего момента машины выпускали мелкосерийной сборкой. За все время на учет встали около 40 «Атомов». Jetour T1 получит гибридную версию. Новинка поступит в продажу осенью. Она станет первой гибридной моделью в линейке Jetour. На чистом электричестве кроссовер проедет до 150 километров. Подзарядить батарею до 80% можно за полчаса. Но привод только передний. Обычный T1 доступен с полным. Автомобили «Волга» начали собирать полным циклом. Сварка, окраска и контроль качества теперь российские. Поначалу «Волги» выпускали так называемым отверточным методом. То есть из Китая приезжали уже готовые кузова и комплектующие. Завод только собирал из них машины. Теперь кузова варят и красят в России на современных автоматизированных линиях. Nissan Patrol – один из самых успешных внедорожников в истории японского автопрома. В России он остался в тени Toyota Land Cruiser Prado. Но у себя на родине, а также в Австралии и на Ближнем Востоке, он считается эталонным вездеходом. История модели началась еще в 50-е, а предшественником стала лицензионная копия американского внедорожника Dodge. Подробнее о семи поколениях Nissan Patrol расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Город и радио, которые мы любим.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: И вот теперь, друзья, немного о погоде в Грозном. Сейчас в городе 19 градусов, на улице пасмурно. В течение дня воздух прогреется максимум до 21 градуса. Вечером температура опустится вновь до 18, а ночью будет около 16-17 градусов. По прогнозу, возможен слабый дождь, так что не исключено, что небо все-таки порадует нас небольшими осадками. Ветер слабый, 2-3 метра в секунду, с порывами до 12 метров. Влажность воздуха повышенная, атмосферное давление без существенных изменений. Вот такая вот погода ожидает нас сегодня. Одевайтесь по погоде, обязательно берите с собой хорошее настроение. Оставайтесь на 105.4 FM.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 киловатт.

0: анонс.
1: В Чеченской Республике начал работу телефон горячей линии главы Чеченской Республики по вопросам бизнеса и предпринимательства. В случае возникновения проблем с ведением бизнеса предприниматели могут обратиться по номеру 8 967 225 95 95. 8 967 225 95 95.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь, она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-70-36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, Грозный молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдавс. Город Аргун, улица Тельмана 6. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Шали, улица Ивановская 4.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Алахда има, шут эреш хирю, кулынахи бюйту чулек харчу мограх, шусидя шхуттурю даймах кахбайнаш.

0: единый день голосования, в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио «Грозный».

0: город и радио, которое мы любим.
1: Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозинский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101. 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.
0: 105.4 FM.

0: объект. Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Бәпі дейтулвене. Карбобизм ларым самуға.
1: Шала итела шоу стайцайт минуту гоч тело рубрика хан лерен чукел гергех на хинса тулам хо билгал вахкару астахан гоч лиз эрси дэш дары алюминий тканух чума тахцу нагнаш тар олу шот нис угар хал деларга куст ялт эпри чек елуш вай радио ладу хорхов из аздыггар дейк алву тулам бахкарс дейк ашкошна дейл рейс хил жигар дэк лацан кертна гашма сэр дэк лацарду ход явай рубрик чек енгиюду ладу хорду вай кадани сайф мамад салахик

0: 105.4 FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Разработчики электромобиля «Атом» объявили о начале массового производства. Ближайшие планы — выпускать по 20 машин в смену. До конца года такой темп позволит собрать примерно 1500-2000 автомобилей. Напомним, до настоящего момента машину выпускали мелкосерийной сборкой. За все время на учет встали около 40 «Атомов». Jetour T1 получит гибридную версию. Новинка поступит в продажу осенью. Она станет первой гибридной моделью в линейке Jetour. На чистом электричестве кроссовер проедет до 150 километров. Подзарядить батарею до 80% можно за полчаса. Но привод только передний. Обычный T1 доступен с полным. Автомобили «Волга» начали собирать полным циклом. Сварка, окраска и контроль качества теперь российские. Поначалу «Волги» выпускали так называемым отверточным методом. То есть из Китая приезжали уже готовые кузова и комплектующие. Завод только собирал из них машины. Теперь кузова варят и красят в России на современных автоматизированных линиях. Nissan Patrol – один из самых успешных внедорожников в истории японского автопрома. В России он остался в тени Toyota Land Cruiser Prado. Но у себя на родине, а также в Австралии и на Ближнем Востоке, он считается эталонным вездеходом. История модели началась еще в 50-е, а предшественником стала лицензионная копия американского внедорожника Dodge. Подробнее о 7 поколениях Nissan Patrol расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

халах да има, шут эреш хирю, унахи бюйцу чу лекхарчу мгря, шусидя шхуттурю да имах кабайнаш.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:03, время в столице. Друзья, продолжается эфир на радио Грозный. И прямо сейчас у нас стартовал час музыкальных приветов. Это час, когда вы можете передать приветы и поздравления своим родным и близким. Для этого переходите на наш телеграм-канал радио Грозный и под последней публикацией оставляйте все свои сообщения. Я с удовольствием буду зачитывать их до конца этого часа, поэтому обязательно пишите и участвуйте, радуйте своих родных. Ну а следующей композицией радует нас Элина Муртазова «Время золотое». Она называется. Приятного прослушивания.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный. Совсем недавно он стартовал, но мы уже успели получить ваши первые сообщения. И сейчас я перейду к их зачитке. Здравствуйте, радио Грозный. Передайте, пожалуйста, большой саламашил Ибрагиму. Отправляем ему большой саламашил. Желаем хорошего и удачного дня. Далее. Дедикалма сери дох саламашил. Давай махкуашка тахка дагардик алилвардар суна сайхоми иш седа инчуденса. Седочка далдик алилху дал алшуэлху. Прекрасное сообщение, друзья. Брат Мансур подписался под ним, и мы присоединяемся, желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Следующее сообщение. Дедыкхыл, поздравьте, пожалуйста, Халида и Халиду. Передайте саламаршал. Вот такое вот прекрасное сообщение, друзья. Отправляем большой саламаршал и, конечно же, поздравляем всех-всех благ. Ну а следующая композиция звучит в подарок от радиостанции Грозный. Приятного прослушивания!

0: Реклама.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозном. Мы вновь зачитываем ваши сообщения в прямом эфире. Эдекхал Массери, передайте, пожалуйста, большой салам, маршал, самой прекрасной, моей самой любимой сестре Лиане, и пожелайте ей хорошего дня. Передам ей большой салам, маршал, Деберкет Эдохалсон. И следующее сообщение. Саламу алейкум, Эдекхал салам, маршал, душик массерга, даем радио ладух, шутханан, петмат. Вот такое вот сообщение к нам поступило, и, конечно же, нашей дорогой радиослушательнице Петимат мы передаем большой салам, маршал. Ей желаем всего самого хорошего, доброго и теплого, прекрасного дня и отличного настроения. И следующая композиция в подарок от радиостанции «Грозный».

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный, друзья. И давайте-ка перейдем сразу же к сообщениям, которые к нам поступили. Передаем ему большой салам маршал и желаем хорошей дороги и счастливого пути. Следующее сообщение. Подписалась под таким вот сообщением. Мы также присоединяемся, желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. А в качестве подарка от радиостанции «Грозный» для всех именинников сегодняшнего дня звучит следующая композиция.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 11:39, время в столице. Друзья, продолжается час музыкальных приветов. И да, до его конца осталось совсем немного времени, поэтому успейте отправить свои сообщения. А пока я зачитаю те, которые к нам уже поступили. Дедикхал Массери Дохсала Маршалду Массергат Ахка Лейлига Дохсала Маршал Дайт Лордер Деберка Тедуэлцун. Ваш Хусейн подписался под таким вот сообщением. Друзья, присоединяемся, отправляем большой салам маршал, желаем хорошего дня. И еще одно сообщение. Дедикхал Массери Сундак Гардиек Алелу Ордер Сэхоми Седочка, седа далдык, алёлху далдык, уяхыл дал ирсе дойл хашарыш. Прекрасное сообщение, друзья. От всего сердца присоединяемся к поздравлениям. Желаем счастья и всего самого хорошего. Ну а в качестве подарка звучит следующая композиция. А мы продолжим после рекламы.

0: Реклама.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизе. Черная как ночь, она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
7: Слушай, а что если я скажу, что ремонт — это и есть твой билет к новой машине?
6: В смысле, это как?
7: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
9: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, 11 часов и 51 минута время в столице, и, к большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов. И сейчас я завершу его в зачитке ваших последних сообщений. Ассаламу алейкум, салам маршал до массерка, фариза хумар шайол, деберкати догал амин массери до деберкати. Салам маршал, дэлли ары микаев, умарик дал дук увах, волху старший дал лат, волху тхун. Прекрасное сообщение, друзья. Конечно же, присоединяемся, передаем большой салам маршал, желаем всего самого хорошего и доброго. Деберкати до. Еще одно сообщение. Дедикхал Массери, хотелось бы передать большой саламашу своей любимой сестре Асе и пожелать ей прекрасного дня. Чудесное сообщение, друзья. Брат Муслим подписался под ним. Мы, конечно же, передаем им большой саламашу. Дебергат и Дохал. Ну и, к большому сожалению, сообщений больше нет. На этом час приветов я закрываю. С вами также прощаюсь. Напомню, что с 8 часов и по настоящее время у микрофона была я, Фариза Саадаева. Мы обязательно услышимся в следующий раз. Вы не переключайтесь и оставайтесь на любимой волне. Слушайте радио Грозный. Адикёлшу, марш-айл.

0: объявление.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России.

0: Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: «Хан Плаза» — элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
5: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус» – ваш комфорт, наша главная задача.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 105 и 4 FM.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
1: Хочу научиться отвечать за свои поступки
3: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
4: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.

104.4 радио дайма или отуа новость чуть парад ай радио латин давар чан айн полезный рюк ай хан рюк рисковать дирдат айо ишегмел чу осиовачи вот бас итнату.

0: 105.4 FM.
1: 13 часов и 3 минуты, время в столице. Друзья, слушайте вы радио Грозный, у микрофона Селима Хасбулатова. Сегодня у нас суббота, 19 сентября, и вам я хочу напомнить, что с 18 по 20 сентября 2026 года у нас в Чеченской Республике проходит трехдневное голосование. Жителям региона предстоит избрать главу Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы Российской Федерации 9 созыва, депутатов парламента Чеченской Республики 6 созыва, созыва и депутатов Грозненской городской думы, а также представителей представительных органов муниципальных образований и местного самоуправления. Поэтому, друзья, я вас призываю исполнить свой гражданский долг. Идите в избирательные участки, обязательно голосуйте, выбирайте. И в целом просто наслаждайтесь этой всеобщей атмосферой, где каждый пришел проголосовать за своего кандидата. Ну, а вам я желаю хорошего, даже праздничного какого-то дня, хорошего настроения. Призываю вас также оставаться на радио Грозном. Мы оперативно будем держать вас в курсе последних событий и, конечно же, будем держать вас в хорошем настроении. При помощи хорошей музыки, естественно, и одна из таких песен прозвучит для нас прямо сейчас. Элина Муртазова. Песня называется «Мягко кенти».

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

11:21, время в столице, друзья. У микрофона все еще я, Селима Хасбулатова. Еще раз хочу вас поприветствовать на волне 105.4 FM и напомнить вам еще раз, что я неспроста сказала, что день у нас как будто бы праздничный, потому что разве это не праздник, если мы можем пойти на избирательный участок и проголосовать за свое будущее, потому что с 18 по 20 сентября в Чеченской Республике проходит трехдневное голосование. Нам предстоит избрать главу Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва, парламента Чеченской Республики 6-го созыва и депутатов Грозненской городской думы. Также представителей органов муниципальных организаций. Поэтому, друзья, обязательно идите на ближайшие избирательные участки, голосуйте за своих кандидатов, в общем, идите и исполняйте свой гражданский долг. Ну, а сделать это будет гораздо приятнее, если вы по дороге будете слушать радио Грозный и никуда не переключаться. Делайте громче, друзья, оставайтесь с нами и далее. Я постараюсь оперативно держать вас в курсе событий и, конечно же, составлять вам хорошую компанию, как и Мейрбек Хайдаров с композицией «Ахмат Сила».

18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

это экзамен. Над каждым из нас от рождения до смерти. Всегда человек находится на экзамене. Всегда мы находимся на испытании. Куда мы себя поведем и где мы себя поставим.

0: Анонс.
1: Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозинский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101, 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.

0: Реклама.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров. Напольный

0: Стеклянные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Итоговый информационный выпуск.
2: Маша Лдушук у микрофона, Элима Айдаева. И о главных событиях минувшей недели в этом выпуске. Глава Чеченской Республики, член Высшего Совета партии «Единая Россия», член Президиума Регионального Политического Совета Чеченского Регионального Отделения партии «Единая Россия» Рамзан Кадыров вместе с семьей принял участие в многоуровневых выборах. Они проголосовали на избирательном участке, расположенном в Ахмат-Юртовской школе номер 1 имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале. Рамзан Кадыров отметил, что за праздничной атмосферой стоит серьезный смысл. По его словам, голосование дает каждому гражданину возможность определить свою позицию и выразить отношение к тому, каким он хочет видеть дальнейшее развитие республики. Глава региона также подчеркнул, что ему приятно видеть ответственное отношение жителей Чеченской Республики к выборам и их активное участие в голосовании. В Чеченской Республике стартовали многоуровневые

уровневые выборы. Избирательные участки открылись во всех муниципалитетах региона и в настоящее время работают в штатном режиме. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что для граждан созданы все необходимые условия, позволяющие спокойно, свободно и в полном соответствии со своим волеизъявлением воспользоваться конституционным правом. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что проходящая избирательная кампания станет очередным подтверждением сплоченности чеченского народа, а также наглядным свидетельством общего стремления к дальнейшему развитию и благополучию республики. Внуки первого президента Чеченской Республики, герои России Ахмата Хаджи Кадырова, Хамзат, Ахмат, Али и Адам, внучки Айшат, Хадижат, Хутмат и Табарик Кадыровы, приняли участие в голосовании на избирательном участке в родном селе Ахмат-Юрт. Также в мероприятии приняли участие представители органов власти, соратники главы Чеченской Республики. На данном участке созданы все необходимые условия для комфортного, прозрачного и безопасного волеизъявления граждан. Избирательный процесс организован в строгом соответствии с законодательством, помещение оснащено современным техническим оборудованием. Для граждан обеспечена понятная навигация, а за ходом голосования следят независимые наблюдатели. В дни выборов избирательный участок традиционно становится одним из главных центров общественного внимания в регионе, неизменно демонстрируя высокую явку местных жителей. По итогам первого дня голосования в Чеченской Республике явка избирателей составила 63,20% от общего числа избирателей. Такие данные приведены по завершении работы избирательных участков 18 сентября. После завершения голосования участковые избирательные комиссии приступили к предусмотренным процедурам. Заполненные бюллетени упаковываются в сейф-пакеты в присутствии наблюдателей. Они будут храниться в металлических сейфах, которые печатаются и находятся под круглосуточным контролем полиции и камер видеонаблюдения, либо устройств видеофиксации. Руководитель региональной исполнительной комиссии партии, член Генерального совета «Единой России» Адлан Динаев, говоря об итогах первого дня, отметил организованное проведение избирательного процесса. Вопросы реализации региональных проектов, совершенствования инфраструктуры и выполнения социальных обязательств Чеченской Республики рассмотрели в Москве, сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов по итогам встречи с вице-премьером Российской Федерации Юрием Трутневым. Во встрече также принял участие министр автомобильных дорог Чеченской Республики Исатум Хаджиев. Обсуждались актуальные вопросы развития Чеченской Республики и взаимодействия с федеральным центром. В частности, речь шла о реализации региональных проектов, совершенствовании инфраструктуры и выполнении социальных обязательств. Премьер-министр Чеченской Республики подчеркнул, что под руководством главы региона Рамзана Кадырова в республике ведется последовательная работа по повышению качества жизни населения. Первым на 402-й избирательный участок, чтобы отдать свой голос, пришел советник главы Чеченской Республики, муфти региона Салах Хаджи Межиев. Также вместе с ним посетили участок члены его семьи. На участках созданы все условия для комфортного голосования. Сами выборы проходят в атмосфере настоящего праздника с национальной музыкой и танцевальными номерами. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября 2026 года. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале об участии в торжественном открытии нового «Вкусно и точка». Заведение разместилось на территории торгово-развлекательного центра «Грозный молл». В мероприятии приняли участие генеральный директор «Вкусно и точка» Олег Пороев, генеральный директор «Кавказ и точка» Инал Гучев, председатель совета директоров фонда имени шейха Заида Анвар Усманов, а также внучка первого президента Чеченской Республики, герой России Ахмата Хаджи Кадырова Хадижат Кадырова. Новая точка станет крупнейшим предприятием сети в Северо-Кавказском федеральном округе и создаст в республике более 60 рабочих мест. Рамзан Кадыров отметил, что появление новых предприятий в городе – это прежде всего дополнительные возможности для жителей и очередной шаг в развитии городской инфраструктуры. После церемонии перерезания красной ленты участники осмотрели ресторан, побывали на кухне и в залах, а также ознакомились с организацией работы предприятия. Кроме того, они продегустировали продукцию, лично оценив ассортимент. В меню ресторана «Вкусно и точка» на Северном Кавказе отсутствует свинина, а говядина и куриная продукция сертифицированы по международным стандартам халяль. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: и радио, которое мы любим.
1: 14 часов и 9 минут, время в столице. Друзья, начинаем мы новый музыкальный час на радио Грозный. В вашей компании все еще я, Селима Хасбулатова. В очередной раз хочу вам напомнить, сегодня у нас 19 сентября, суббота, и сегодня уже второй день единого голосования в Чеченской Республике, где жители республики выбирают нового главу Чеченской Республики, депутатов Государственной Думы Российской Федерации 9 созыва. Также парламента Чеченской Республики 6-го созыва и депутатов Грозненской городской думы, а также представителей местного самоуправления. Поэтому, друзья, помните, что ваш выбор важен. Обязательно идите на избирательные участки, голосуйте за своих кандидатов и помните, это огромное благо, то, что у нас есть возможность выбирать наше будущее. Поэтому ваш выбор действительно важен, он определяет наше будущее. Идите и голосуйте. Ну и, конечно, наслаждайтесь праздничной атмосферой, которая царит на всех избирательных участках. Как раз я, когда ходила голосовать, просто наслаждалась этой атмосферой. Музыка, песни, все веселые, все друг с другом общаются. И это на самом деле еще одна особенность нашего прекрасного народа, всех жителей нашей прекрасной республики, что мы... Любое вот такое вот, скажем, гражданское мероприятие можем превратить во что-то такое теплое, весеннее, веселое, дружественное. Поэтому, друзья, это не только исполнение гражданского долга, это, мне кажется, еще и вот такой вот социальный конструкт, в котором мы можем получить массу удовольствия. Идите и голосуйте, также оставайтесь на радио Грозный, никуда не переключайтесь. Я постараюсь оперативно держать вас в курсе событий и составлять вам хорошую компанию. Играет для нас далее Илья Сабиев. «Нана Даймовк» называется песня.

0: Реклама.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в Гемотест. Сладкие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
5: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
10: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Радио Грозный.
1: Это был Юсуп Берсанукаев. Песня называлась «Нох Чичуэ». 14 часов и 30 минут время в столице. Друзья, уже половина этого часа за плечами. Вам в очередной раз я хочу напомнить о том, что сегодня второй день единого голосования в Чеченской Республике, где жители региона у нас выбирают депутатов Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва, депутатов парламента Чеченской Республики, депутатов Грозненской городской думы, а также членов местного самоуправления. Ну и, конечно, будущего главу Чеченской Республики тоже есть возможность выбрать у наших жителей. Друзья, обязательно идите на избирательные участки, голосуйте за своих кандидатов. Помните, что ваш выбор важен, он отражает картину реальную нашего будущего, и у вас есть прямая возможность, собственно, в этом будущем поучаствовать, самим его построить. Поэтому обязательно идите, я вас призываю сохранять хорошее настроение и в дороге на избирательные участки, и в самих избирательных участках. И, конечно же, делать это в компании «Радио Грозный», никуда не переключаясь, оставайтесь и далее с нами, друзья. Я постараюсь вас оперативно держать в курсе событий, буду и дальше радовать вас хорошей музыкой, хорошими новостями и, собственно,

Соответственно, друзья, у нас уже наступает час приветов. Ровно через полчаса у вас будет возможность интерактивно передавать ваши приветы и поздравления. Ну а пока мы слушаем Рината Каримова. Песня называется «Горянка».

0: Реклама.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8-963-589-99-99.
3: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет». Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Специальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

G-Tour T1 получит гибридную версию. Новинка поступит в продажу осенью. Она станет первой гибридной моделью в линейке G-Tour. На чистом электричестве кроссовер проедет до 150 километров. Подзарядить батарею до 80% можно за полчаса. Но привод только передний. Обычный T1 доступен с полным. Автомобили «Волга» начали собирать полным циклом. Сварка, окраска и контроль качества теперь российские. Поначалу «Волги» выпускали так называемым отверточным методом. То есть из Китая приезжали уже готовые кузова и комплектующие. Завод только собирал из них машины. Теперь кузова варят и красят в России на современных автоматизированных линиях. Nissan Patrol – один из самых успешных внедорожников в истории японского автопрома. В России он остался в тени Toyota Land Cruiser Prado. Но у себя на родине, а также в Австралии и на Ближнем Востоке, он считается эталонным вездеходом. История модели началась еще в 50-е, а предшественником стала лицензионная копия американского внедорожника Dodge. Подробнее о 7 поколениях Nissan Patrol расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: студентов на радио Грозный.
1: 15:04, время в столице, друзья. Стартовал у нас час приветов и поздравлений, и в нашем телеграм-канале «Радио Грозный» уже появилась публикация с надписью «Час приветов». Под этим видеороликом вы можете оставлять свои текстовые сообщения, приветы и поздравления. Ну и прошу вас не забывать о том, что сегодня особенный день. Сегодня второй день единого голосования в Чеченской Республике, где мы выбираем депутатов Государственной Думы Российской Федерации, депутатов также парламента Чеченской Республики и депутатов Грозненской городской думы. Ну и, конечно же, членов местного самоуправления и, самое главное, будущего главу Чеченской Республики. Поэтому обязательно идите на избирательные участки, к которым вы относитесь, и голосуйте. Ваш выбор очень важен. Голосуйте за своих кандидатов и, конечно же, участвуйте во всей этой всеобщей эйфории, когда все превращают сам акт гражданского долга в какое-то веселое мероприятие, где все танцуют, веселятся, общаются друг с другом. И это, я думаю, очень здорово. Это многое говорит о жителях нашей прекрасной республики и идеально передает атмосферу мира, добра и согласия, в котором мы живем. Ну и продолжается у нас час приветов. Надеюсь, что вашими сообщениями пишите нам в телеграм-канал. Ну а играет для нас сейчас Диана Саламова. «Но в чекенке» называется песня.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 15:17, время в столице, друзья, час приветов на радио Грозный у нас продолжается, я зачитываю ваши текстовые сообщения. Добрый день, любимое радио, передайте, пожалуйста, большой теплый привет Элизе, которая сейчас поехала на избирательный участок в Шарое, и пожелайте ей хорошего дня, далт эхи беркати елвы массеры, написали нам. Амин, хочется сказать, привет мы, конечно же, передаем. Далее, здравствуйте, любимая радио Грозный, сегодня голосовала на избирательном участке в поселке Исаево. Атмосфера царила невероятная. Музыка, песни, танцы. Все люди собрались, будто бы это праздник. Вот ради таких моментов и хочется исполнять свой гражданский долг. Мадина подписалась под этим сообщением. Конечно же, полностью с вами согласна. Чувствуется атмосфера единства, братства и того, что будущее наше в наших руках. И это замечательно, поэтому всех призываю голосовать, друзья. Голосуйте за своих кандидатов и обязательно участвуйте во всей этой... Будьте частью всей этой атмосферы приятной. Ну, а мы будем составлять вам компанию. Играет для нас далее Майрбек Хайдаров. «Тюрпала Люемаш» называется песня. Делайте громче, друзья.

Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что...

0: тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. Музаев. Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов на радио Грозный.
1: 15:56, время в столице, друзья, час приветов на радио Грозно. У нас подошел к концу, завершаю я его в зачитке ваших последних текстовых сообщений. Ты диктуй, любимая радио Грозно, передаю большой теплый привет Мадине, которая сегодня пошла голосовать за своих кандидатов. Мадина, далтягиберк тюйл, обязательно присоединюсь к тебе завтра. Написали нам и далее. Здравствуйте, любимая радио Грозный. Просто хотела написать, что сегодня ходила на избирательный участок в поселке Исаево. Атмосфера царила невероятная. Было очень много песен, танцев, и все люди пришли в хорошем настроении. Очень надеюсь на то, что это настроение сохранится во всей республике, во всем регионе. Мадина тоже подписалась под этим сообщением.

радио замечательное. И если вы слушаете радио Грозный, будучи за рулем, обязательно соблюдайте все правила дорожного движения, пристегивайте ремни безопасности и соблюдайте скоростной режим. С вами я не прощаюсь. Впереди у нас еще целый час, однако рубрика интерактивная у нас уже подошла к концу.

0: Итоговый информационный выпуск.
1: Маша Лдушук у микрофона, Элима Айдаева. И о главных событиях минувшей недели в этом выпуске. Глава Чеченской Республики, член Высшего Совета партии «Единая Россия», член Президиума Регионального политического совета Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» Рамзан Кадыров вместе с семьей принял участие в многоуровневых выборах. Они проголосовали на избирательном участке, расположенном в Ахмат-Юртовской школе номер 1 имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале. Рамзан Кадыров отметил, что за праздничной атмосферой стоит серьезный смысл. По его словам, голосование дает каждому гражданину возможность определить свою позицию и выразить отношение к тому, каким он хочет видеть дальнейшее развитие республики. Глава региона также подчеркнул, что ему приятно видеть ответственное отношение жителей Чеченской Республики к выборам и их активное участие в голосовании. В Чеченской Республике стартовали многоуровневые выборы. Избирательные участки открылись во всех муниципалитетах региона и в настоящее время работают в штатном режиме. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что для граждан созданы все необходимые условия, позволяющие спокойно, свободно и в полном соответствии со своим волеизъявлением воспользоваться конституционным правом. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что проходящая избирательная кампания станет очередным подтверждением сплоченности чеченского народа, а также наглядным свидетельством общего стремления к дальнейшему развитию и благополучию республики. Внуки первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Хамзат, Ахмат, Али и Адам, внучки Айшат, Хадижат, Хутмат и Табарик Кадыровы приняли участие в голосовании на избирательном участке в родном селе Ахмат-Юрт. Также в мероприятии приняли участие представители органов власти, соратники главы Чеченской Республики. На данном участке созданы все необходимые условия для

комфортного, прозрачного и безопасного волеизъявления граждан. Избирательный процесс организован в строгом соответствии с законодательством. Помещение оснащено современным техническим оборудованием. Для граждан обеспечена понятная навигация, а за ходом голосования следят независимые наблюдатели. В дни выборов избирательный участок традиционно становится одним из главных центров общественного внимания в регионе, неизменно демонстрируя высокую явку местных жителей. По итогам первого дня голосования в Чеченской Республике явка избирателей составила 63,20% от общего числа избирателей. Такие данные приведены по завершении работы избирательных участков 18 сентября. После завершения голосования участковые избирательные комиссии приступили к предусмотренным процедурам. Заполненные бюллетени упаковываются в сейф-пакеты в присутствии наблюдателей. Они будут храниться в металлических сейфах, которые опечатываются и находятся под круглосуточным контролем полиции и камер видеонаблюдения, либо устройств видеофиксации. Руководитель региональной исполнительной комиссии партии, член Генерального совета «Единой России» Адлан Динаев, говоря об итогах первого дня, отметил организованное проведение избирательного процесса. Вопросы реализации региональных проектов, совершенствования инфраструктуры и выполнения социальных обязательств Чеченской Республики рассмотрели в Москве, сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов по итогам встречи с вице-премьером Российской Федерации Юрием Трутневым. Во встрече также принял участие министр автомобильных дорог Чеченской Республики Исатум Хаджиев. Обсуждались актуальные вопросы развития Чеченской Республики и взаимодействия с федеральным центром. В частности, речь шла о реализации региональных проектов, совершенствовании инфраструктуры и выполнении социальных обязательств. Премьер-министр Чеченской Республики подчеркнул, что под руководством главы региона Рамзана Кадырова в республике ведется последовательная работа по повышению качества жизни населения. Первым на 402-й избирательный участок, чтобы отдать свой голос, пришел советник главы Чеченской Республики, муфти региона Салах Хаджи Межиев. Также вместе с ним посетили участок члены его семьи. На участках созданы все условия для комфортного голосования. Сами выборы проходят в атмосфере настоящего праздника с национальной музыкой и танцевальными номерами. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября 2026 года. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале об участии в торжественном открытии нового «Вкусно и точка». Заведение разместилось на территории торгово-развлекательного центра «Грозный молл». В мероприятии приняли участие генеральный директор «Вкусно и точка» Олег Пороев, генеральный директор «Кавказ и точка» Инал Гучев, председатель совета директоров фонда имени шейха Заида Анвар Усманов, а также внучка первого президента Чеченской Республики, герой России Ахмата Хаджи Кадырова Хадижат Кадырова. Новая точка станет крупнейшим предприятием сети в Северо-Кавказском федеральном округе и создаст в республике более 60 рабочих мест. Рамзан Кадыров отметил, что появление новых предприятий в городе – это прежде всего дополнительные возможности для жителей и очередной шаг в развитии городской инфраструктуры. После церемонии перерезания красной ленты участники осмотрели ресторан, побывали на кухне и в залах, а также ознакомились с организацией работы предприятия. Кроме того, они продегустировали продукцию, лично оценив ассортимент. В меню ресторана «Вкусно и точка» на Северном Кавказе отсутствует свинина, а говядина и куриная продукция сертифицированы по международным стандартам халяль. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама. Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Чеченской Республики начал работу телефон горячей линии главы Чеченской Республики по вопросам бизнеса и предпринимательства. В случае возникновения проблем с ведением бизнеса предприниматели могут обратиться по номеру 8 967 225 95 95. 8 967 225 95 95.

0: Радио Грозный.
1: Твой город, твоя волна.
2: 16 часов и 30 минут. Время в столице, друзья. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете Радио Грозный на волне 105.4 FM. Друзья, в очередной раз я вам хочу напомнить, что сегодня второй день всеобщего голосования, где жители нашей республики могут избирать и депутатов в парламент Российской Федерации 9-го созыва, и депутатов в Госдуму Российской Федерации и депутатов парламента Чеченской Республики 6-го созыва, и также членов местных органов самоуправления и, конечно же, нового будущего главу Чеченской Республики. Друзья, у вас есть возможность проголосовать, просто посетив избирательный участок. Обязательно идите и голосуйте за своих кандидатов. Это огромный вклад в наше общее будущее. И, как сказал нынешний глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, это праздничный, веселое мероприятие, на самом деле несет очень глубокий смысл и огромную важность для нашего будущего. Поэтому обязательно участвуйте, друзья, обязательно внесите свою лепту в всеобщую атмосферу и обязательно делайте это, конечно же, не переключаясь с Радио Грозный, оставаясь с нами далее, потому что впереди у нас много всего интересного. Я оперативно буду держать вас в курсе событий и постараюсь далее составлять вам хорошую компанию. По крайней мере, ближайшие полчаса в вашей компании буду я, уже далее мои коллеги. Элина Муртазова звучит для нас. «Чечня — это Россия», называется песня. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баарев.
3: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

14:52, время в столице, друзья. К сожалению, на сегодня нам настала пора попрощаться. В очередной раз я вам хочу напомнить, что сегодня был уже второй день общего голосования, и предстояло нашим жителям нашей прекрасной республики предстояло выбирать главу Чеченской республики, депутатов Государственной думы Российской Федерации, парламента Чеченской республики, депутатов Грозненской городской думы и представителей органов муниципальных образований. Конечно, у вас есть, завтра у нас уже третий день общего голосования, у вас все еще есть возможность поучаствовать в таком важном выборе для нашего региона, поучаствовать в направлении вектора нашего будущего, внести свою лепту и обязательно, конечно же, быть частью этой праздничной, общей, единой, невероятно братской атмосферы, поэтому обязательно призываю вас пойти и проголосовать за своих кандидатов. Ну, а я на этом с вами на сегодня попрощаюсь. Я уступаю это место своему коллеге Сулейману Абдулкудусову. И вам желаю хорошего завершения этого дня, хорошего настроения. Шума серия «Ади Кюйл», «Марш Айл». И услышимся мы с вами уже на следующей неделе. Не успеем друг по другу соскучиться. Но еще раз, конечно же, хочу вам сказать, «Далт эхэ бяркэт и юйл вэйма сери дал шун бяркэт тоша итин хулил хэр сюрия». Ну, а слушаем мы далее Мадину Узбаеву, «Дэймях кантур полхой».

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Разработчики электромобиля «Атом» объявили о начале массового производства. Ближайшие планы – выпускать по 20 машин в смену. До конца года такой темп позволит собрать примерно 1500-2000 автомобилей. Напомним, до настоящего момента машины выпускали мелкосерийной сборкой. За все время на учет встали около 40 «Атомов». Jetour T1 получит гибридную версию. Новинка поступит в продажу осенью. Она станет первой гибридной моделью в линейке Jetour. На чистом электричестве кроссовер проедет до 150 километров. Подзарядить батарею до 80% можно за полчаса. Но привод только передний. Обычный T1 доступен с полным. Автомобили «Волга» начали собирать полным циклом. Сварка, окраска и контроль качества теперь российские. Поначалу «Волги» выпускали так называемым отверточным методом. То есть из Китая приезжали уже готовые кузова и комплектующие. Завод только собирал из них машины. Теперь кузова варят и красят в России на современных автоматизированных линиях. Nissan Patrol – один из самых успешных внедорожников в истории японского автопрома. В России он остался в тени Toyota Land Cruiser Prado. Но у себя на родине, а также в Австралии и на Ближнем Востоке, он считается эталонным вездеходом. История модели началась еще в 50-е, а предшественником стала лицензионная копия американского внедорожника Dodge. Подробнее о семи поколениях Nissan Patrol расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
0: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственность.

0: комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
2: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: анонс.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

Анонс. В Чеченской Республике начал работу телефон горячей линии главы Чеченской Республики по вопросам бизнеса и предпринимательства. В случае возникновения проблем с ведением бизнеса предприниматели могут обратиться по номеру 8-967-225-95-95, 8-967-225-95-95.

0: Реклама.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
1: Хочу научиться отвечать за свои поступки
3: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
4: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

Реклама. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами.

0: инновации бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, посвящается.
1: В этом году исполняется 75 лет со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Ахмат Хаджи сделал очень многое для нашей республики и для своего народа. Одно из направлений, которое активно развивается на сегодняшний день благодаря Ахмату Хаджи Кадырову, это спортивное. Создаются все условия для того, чтобы спортсмены могли тренироваться, участвовать на соревнованиях различных уровней, как всероссийских, так и мировых уровней. Каждый год появляются чемпионы России, Европы, мира. Это для нас огромное достижение, и всего этого не было бы, если бы не Ахмат Хаджи Кадыров.
2: Когда дома бежишь, борник, дома лагнил, я чек дол, не тукой.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15. Телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баарев».
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Телефон рекламной службы. 29 64 66.

Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
0: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
0: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Присылайте свои сообщения на номер
1: 5544. Кодовое слово «Соло».
2: 19:01 время в столице. И приветствуем всех, кто слушает Радио Грозный прямо сейчас на волне 105.4 FM. У нас сейчас приветов, дорогие друзья. Мы будем ожидать ваших сообщений, как и избирательные участки ожидают своих посетителей, которые должны проявить свою гражданскую позицию и проголосовать. Напомню, что участки работают до 20:00, и завтра у нас последний день выборов. Так что, да, если вы до сих пор не успели, то обязательно со всей семьей отправляйтесь и голосуйте за наше будущее. Ну а сейчас в часе приветов у нас звучит песня в исполнении Виситы Зубараева. Ну и, соответственно, жду ваших сообщений на сервисном номере 5544, где кодовое слово «Соло», и, конечно же, в телеграм-канал «Радио Грозный».

единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо», город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл», город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус», город Гудермес, проспект Кадырова, 36, город Аргун, улица Кадырова, 4, город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: объявления.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Ассаламу алейкум. Хотите комфортные и надежные такси?

0: и в Чеченской Республике теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

единый день голосования, в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Город и радио, которые мы любим.
2: 22 часа и 4 минуты время в столице. Сейчас приветов у нас позади, ну и время с вами попрощаться. А я напоминаю, что на территории Чеченской Республики, в целом, как и по всей стране, проходят выборы, и ваш долг пойти, ну как долг, это ваше желание должно быть, но все-таки надо проявить свою ответственность, гражданскую позицию выразить и, соответственно, проголосовать за наше светлое будущее. Всем удачи, друзья, завтра, кстати, последний день для выборов, и участки будут работать до 20:00. Все успейте. Всем желаем удачи. Василий Бюстей, Олег.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Политика изнутри.
1: Уважаемые радиослушатели, доброго вам времени суток. Политика изнутри в эфире. Сегодня мы возвращаемся к теме Великой Отечественной войны. Но если более конкретизировать, к теме обороны Кавказа. К тому периоду войны, которую принято называть битвой за Кавказ. В своих ранних передачах мы неоднократно обращались к этой теме, но мы были в основном сосредоточены непосредственно на боевых действиях. Сегодня мы постараемся затронуть еще один аспект. Вот этой действительно колоссальной эпопеи мы поговорим сегодня о труд армии. То есть многих тысячах людей, которые обеспечивали фортификационные сооружения, строительство фортификаций, строительство дорог, траншей, много всех пунктов логистики, которые непосредственно обеспечивали возможность нашей армии эффективно вести боевые действия. В нашей студии сегодня руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Мавла Сатаевич Гайраханов. Мавла, добро пожаловать в эфир.
2: Здравствуйте.
1: Мавла, мы неоднократно обращались вот к этой теме. В последние годы, вот в последнее время, я замечаю, что стали довольно часто называть битву за Кавказ периодом войны, который незаслуженно обделен должным вниманием. Были такие ключевые моменты Великой Отечественной войны, которые там буквально 40-х годов очень подробно освещались. А вот непосредственно битвы за Кавказ как-то уделялось, наверное, не то что малого внимания, ни в коем случае. По крайней мере, складывалось такое впечатление, что уделяется меньше внимания, чем остальным периодам, не менее важным периодам Великой Отечественной войны. А что касается трудовых армий, вот этого колоссального количества людей, которые действительно проявили героизм, самоотверженность, порой граничащую вот с ведением боевых действий, вот об этом, с моей точки зрения, говорится крайне мало. Что вы скажете об этом?
2: Да, действительно, вот период боевых действий на Кавказе, он как бы не входит вот в ключевые темы обсуждения. Мы знаем, что в Великой Отечественной войне была битва за Москву, была Курская битва, была Сталинградская битва, была блокада Ленинграда. Вот это темы, которые, в принципе, в основном приковывают к себе внимание всех исследователей этой войны. И мы видим много телевизионных передач, радиопередач, много публикаций по этому поводу. Битва за Кавказ, она на этом фоне как бы отошла на второй план, хотя по своей значимости, по стратегическому значению, сам наш ключевой противник, руководитель Германии Адольф Гитлер говорил, что если он не доберется до нефти Кавказа, он вынужден будет эту войну остановить. То есть практически он признавал, что если он не завоюет Кавказ, он войну проиграет. Здесь в первую очередь находилась кровь войны, нефть. Он стремился к этой нефти. Уже с первых дней войны было понятно, что он устремится на Кавказ.
1: Я хотел бы уточнить, что в 40-х годах сибирские месторождения еще не освоены, не открыта нефть. Туркменская нефть, она крайне мало была освоена. В основном, вот что называется, и горюче-смазочные материалы, и всевозможные вот другие компоненты нефтяные доставлялись с Грозного и с Баку. Была майкопская нефть, но эти месторождения были заняты Гитлером.
2: Да, действительно, практически вся страна обеспечивалась бакинской и грозненской нефтью. И уже с первых дней войны было понятно, что нужно мобилизовать все ресурсы, не только военные, но и трудовые ресурсы для защиты страны. И уже в июне 1941 года выходит указ Президиума Верховного Совета СССР о военном положении, который регулирует деятельность трудовых организаций в условиях войны. То есть это первый такой документ, который говорит о трудовой мобилизации. А самого понятие «трудовая армия» в правовом поле Советского Союза не существует. Нету этого понятия. А ни одного документа мы не найдем, в котором говорилось бы о создании трудовой армии. Этот термин перетек из времен гражданской войны. В то время существовала революционная армия труда, и в простонародье ее называли трудармия, трудовая армия. И те, кто был мобилизован на трудовые работы, они начали себя сами называть трудармейцами. И вот этот термин прижился, сейчас он вошел и в историю, и в обиход. И мы как-то его и так и называем, но практически нету ни одного правоустанавливающего документа по этому термину. Говоря о Чечено-Ингушетии и вкладе наших дедов в трудовую деятельность в период Великой Отечественной войны, я бы условно разделил эту деятельность на 5 этапов. И нужно немножко, опять-таки, рассказать предысторию. Вот с началом Великой Отечественной войны у нас на Украине проживало очень много этнических немцев. Немецкая Германия напала, а там на рубежах очень много людей находится, живут, трудятся, служат в рядах рабочей крестьянской Красной Армии. И тогда первый вышел указ о трудовой мобилизации немцев. Их уволили из рядов вооруженных сил, те, кто служил. А тех, кто жили на тех территориях, которые немцы не успели оккупировать, оттуда всех немцев изъяли. И из них создали строительные батальоны. То есть это как бы и армия, и не армия. А потом эти трудовые батальоны расформировали, и немцев причислили к различным ведомствам. У них статус поменялся. Советский Союз еще тогда не знал, как себя вести в отношении людей, которых изначально подозревали в лояльности к противнику. Это в первую очередь этнические немцы. Их распределили по министерствам, ведомствам, и часть их попала в распоряжение ГУЛАГа, место, где люди отбывают наказание, ведомство, которое регулирует вот эти отношения с заключенными. И к ним в этих местах стали относиться как к заключенным. То есть те, которые попали в систему ГУЛАГа, они жили в закрытых барачных помещениях, вокруг выставлялась охрана, вышки, то есть выдавались те же самые пайки, как и заключенным. Но им еще устанавливались такие повышенные трудовые нормы. Вот первый прототип трудового

0: Второй армии, это армия, куда были призваны немцы. Если они совершают побег, то они считаются не просто заключенными, совершившими побег, они считались дезертирами, и в отношении них применялись те же самые меры наказания, вплоть до расстрела, что и к дезертирам из рядов советской армии, а больше крестьянской красной армии.
1: Я так понял, применяются вот все ограничения, которые применяются к заключенным. Без права передвижения, да. Обязательная регистрация по месту жительства и прочее.
0: Нет, они уже находятся как бы в местах заключения. Они изначально находятся, их охраняют, они не имеют права выходить за пределы этого учреждения.
1: Ограниченное передвижение, да. Все это, да?
0: Им выдается вот именно тюремная норма питания. Но если они совершают побег, их считают как дезертировавшим из рядов рабоче-крестьянской Красной армии. Вот такое было к ним отношение. Потом уже эта армия начала расширяться, туда начали вовлекать жителей Поволжья. Там, мы знаем, была республика немцев в Поволжье. И вот эта трудовая армия из числа немцев, она уже превышала сотни тысяч людей. А то, что касается представителей других регионов, там трудовая армия уже создавалась по мере необходимости. Но там я еще упустил один момент. Если немцы, которые попали в распоряжение ГУЛАГа, то были те, которые попадали, например, в Министерство промышленности угольного, к Министерство железных дорог. Там тогда они назывались наркоматами. Вот если они попадают в те наркоматы, то к ним относились как обычным людям, которые работают. Ну, они были лишены вот такого питания, обмундирования. Очень проблемно было с шансовым инструментом. То есть они уже сталкивались с проблемами другого рода. Они очень сильно голодали, у них одежда была изношена, но их никто не охранял. Но если они совершают побег с места работы, то в отношении них тоже действовали те же самые нормы. Они считались дезертирами. Вот такая предыстория создания, такая предыстория трудовой мобилизации. Когда еще в 41-м году было понятно, что войска вермахта двинутся на Северный Кавказ, и здесь пошла первая трудовая мобилизация. Она предусматривала создание вот единого комплекса оборонительных сооружений, начиная от Краснодарского края и заканчивая Дагестаном современным до побережья Каспия. И во всех регионах началась трудовая мобилизация. До этой мобилизации в Чечене и Ингушетии была другая насильственная мобилизация, про которую любят говорить наши противники. Очень много мы увидим публикаций в сети интернет именно про эту мобилизацию, сеть очернения чеченцев и ингушей. Но вот про остальные четыре этапа мобилизации они как бы забыли и молчат. Но их было вот таких пять этапов условно, то я их разделяю. Первый этап это был, когда в 41-м году прямо с улиц людей хватали и отправляли насильственно для проведения работ на территорию Украины и Ростовской области. В связи с тем, что в 41-м году все наше трудовое население работало в сельском хозяйстве, в промышленности, в вооруженных силах находилось порядка 30 тысяч жителей Чечены и Ингушетии на период начала войны. И хватали тех, кто попадаются под руки. Это были старики, это были подростки, это были беременные женщины, это были больные люди. Вот цифра в отношении этих людей, она показывается в разных источниках по-разному. Кто-то говорит о 6 тысяч человек, кто-то говорит о 13. Ну, факт то, что счет идет на тысячи. И этих людей отправили в Ростовскую область. Мне посчастливилось, мы люди такого поколения, которым посчастливилось жить среди тех, кто участвовал в этих событиях. У меня, и вы его знаете, односельчанин Бабай Дадахов, он был в этой трудовой армии. То есть среди насильственно мобилизованных он тогда был подростком. И по дороге случилось так, что этих людей не кормили. Вообще не кормили. Железная дорога как функционировала? В первую очередь отправляли военные эшелоны, эшелоны с нефтью, с вооружением. Вот они стояли на станциях, на тупиках. Немецкая авиация интенсивно бомбила все, что приближалось к Ростову, все, что шло на Украину. И погибло очень много людей в дороге. Их не кормят. Естественно, те, кто их сопровождают, они люди военные, они знают, что если бомбят, оттуда надо уходить. Эти находятся в закрытых вагонах. Они погибают. Очень много людей погибло по дороге. Их не кормят, как я уже отметил. И какая-то часть в этой дороге рассеялась. Часть добралась до дома, часть погибли, часть добралась, сами добрались до Ростова. Вот наш односельчанин добрался до Ростова. Цифра примерно условно приводится, что добрались до места назначения около 2000 человек. Об их плачевном состоянии узнают чечены Ингушетии, и туда выезжает комиссия во главе с Муслимом Гайрабековым. Они выезжают, они там находят своих земляков, истощенных, голодных, и часть людей они с собой возвращают домой. То есть они не способны на труд, они уже пережили много чего. А часть молодых людей, которые в состоянии работать, они там остаются и работают на территории Донбасса и Ростовской области. Очень много сейчас публикаций именно про вот эту первую трудовую мобилизацию из Чечены и Ингушетии. Там практически все были чеченцы и ингуши. А вторая волна трудовой мобилизации начинается вот при строительстве вот общих оборонительных сооружений от Краснодарского края до Дагестана. Туда, в эту мобилизацию, было привлечено представителей в большинстве своем, опять-таки, чеченцы и ингуши, но там были и другие представители других народов. 32 тысячи человек привлечены, и они начинают создавать вот эти оборонительные сооружения. Сохранились воспоминания, они у меня записаны в книге «Эпизоды эпохи», именно про трудовую деятельность. В основном работы у нас проводились в Притеречи. И сейчас сохранился этот большой противотанковый дров. Он был в глубиной 3 метра, шириной 5-6 метров под отрогами Терского хребта. По всей республике он и сегодня сохранился, он идет. И люди, которые работали над сооружением вот таких защитных сооружений, их тоже не кормили. Их не кормили, их не одевали, их не обували. Они вечером возвращались в чеченские села. И что происходило? Я записал эти воспоминания. Их не найдешь ни в архивных источниках, нигде. Но мы знаем, что до периода начала Великой Отечественной войны, если у тебя в доме найдут Коран, это как минимум 5 лет лишения свободы. Так 10 лет. Если просто найдут Коран. Если узнают, что ты молишься, это тоже срок. Советская власть очень строго относилась к религиозным убеждениям своих сограждан. Но в тот период, когда началась война, вот эти люди приходили в села, и они что делали? У них были большие котлы, они их просто наполняли водой, становились на коллективную молитву, и потом делали зикр, религиозный обряд, и никто их не трогал. Вот ночью над селами вот этот зикр, восхваление Всевышнего, это все раздавалось, это все. И никто их не трогал, а местные жители уже между собой распределили, чем эти котлы будут заполнять. Кто-то резал барашка, кто-то туда приносил муку, кто-то еще чего-то. Сами жили бедно, но вот этих представителей трудармии они считали гостями своего села. И все село каждый вечер обеспечивало этих людей питанием. И не было ни одного дня, чтобы они оттуда уходили, чтобы котел, эти котлы не были наполнены.
1: Большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что интерес, затронутый вот вами, вот, поднятый у наших радиослушателей, безусловно, повергнет их в определенные, подвергнет их определенному воздействию и побудить их для дальнейшего изучения этой темы. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Удачи вам. Всего доброго.
0: Спасибо за предоставленную площадку, возможность пообщаться с радиослушателями. Адыкюэл.
2: Политика изнутри. Город и радио, которые мы любим.

единый день голосования, в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера, 18.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.